Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Рига Плаза – айтина уз рожу парады, но 4 līdz 6 jūnijā. Vairāk nekā 400 rožu šķirņu, krāsu, formu un aromātu iedvesmojies sapņu dārzam. Rīga Plaza – tava atelpa.
0: Bodrē ūtra – vmēsti s EHR Plus i

0: 7:32.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Бодрое утро вместе с ЭХР Плюс и ПТА ЛВ.
3: ЭХР Плюс.
1: Только хиты.

0: jūsu virsotnēs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: EHR.FM представляет
2: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
1: Только хиты
2: EHR Plus о погоде.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: Rīga Plaza aicina uz rožu parādi no 4. Līdz 6. jūnijam. Vairāk nekā 400 rožu šķirņu, krāsu, formu un aromātu. Iedvesmojies sapņu dārzam. Rīga Plaza – tava atelpa.
2: EHR Plus!
5: EHR Plus!
1: Вместе с PTA LV. Спорим, мы вам подходим!

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.
0: В сотрудничестве с ПТА ЛВ.
3: ЭХР Плюс.

0: 8:20.
1: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане – не копи. Садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
2: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитной полезией программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за малку проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полезией программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Карглаз ремонт, Карглаз замена.
7: Анастасия, специалист Карглаз.
8: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
6: Карглаз ремонт, Карглаз замена.
9: Эй, брален, мне пару ацесси, о чуде.
10: Паника? Не.

0: 21 минута.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза». ЭХР+.
3: Только хит.

0: скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect.lv, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Далее.
2: Next. Попрошу тебя, чтобы солнце грело.
3: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
4: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
4: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
6: Panika? Nē!

0: garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радиорисинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
3: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
6: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
7: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на AutoSelect.lv, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Далее. Next. Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 eiro kilogramā. Rimi.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыдзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
6: Хану. Ar Renault Captur E-Tech Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open R-Link ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
7: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.

0: 9:32.
1: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Смотри, как все мои чувства.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Эй, брален, мені пару ату, сіо шуден.
7: Паніка? Не,

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV. Далее. Next.
1: Ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām! 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 10 часов 10 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
3: Новый трек на Эхо Р Плюс.

0: что ты услышишь дальше.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
3: Эй, выпускник основной школы! Рижская торговая профессиональная средняя школа приглашает тебя освоить профессию логиста, коммерческого работника, бухгалтера, обучение на латышском языке. Это образование твоего будущего. Учеба для тебя бесплатная и будешь получать стипендию. Заходи на адрес в интернете rtpv.edu.lv или приходи к нам.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Без рецептуры.

самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. И

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 21 до плюс 23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Рига Плаза, айза, айтина уз рожу парады, но 4 лид 6 юнијам. Варак нека 400 рожу штирню, красу, форму ун аромату. Иедвасно је сапњу дарзам. Рига Плаза, тава ателпа.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Dalie.
2: Next.
3: Un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
6: Спилкта свай.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 21 до плюс 23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Рига Плаза – Aicinaus rožu parādi no 4. līdz 6. jūnijam. Vairāk nekā 400 rožu šķirņu, krāsu, formu un aromātu iedvesmojies sapņu dārzam. Rīga Plaza – tava atelpa!

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 12 часов 10 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР Плюс. В сотрудничестве с магазинами бытовой техники ПТА ЛВ.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Перма». Оплачено ООО «Интеграция Радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
3: Карглаз ремонт, карглаз замена.
4: Анастасия, специалист Карглаз.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглаз ремонт, карглаз замена.
6: Uzmanību. Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību. Nērti. Piedzīvojums ārpus komforta.

0: Instagramā EHR Kabriķis jūnijā kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
6: Энергия, веселība, свайгумс. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
7: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
0: Хит-парада.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:12.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс.
3: Третью неделю в хит-параде.

0: и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Harisma un enerģija, kas piepilda pasaules ekskluzīvākos klubus un festivālus. Tāda ir Metn!

0: vairākiem laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV. Далее. Next. Я не твоя игрушка. Оставь
1: этот свой подкаст. Спинскопа ар Road Racing. Вечерних трассе. Не палет гарам. Пектея он 6 июня. Лилакас Балтин.

0: uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
2: Uzmanību. Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību. Nērti. Piedzīvojums ārpus komforta.
3: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербатас 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербатас 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
4: ЭХР.ФМ представляет
5: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
4: Только хиты.
5: ЭХР Плюс о погоде.
4: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
6: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 21 до плюс 23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
4: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:08.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
1: Эхо Р Плюс.
2: Третью неделю хит.

0: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies Gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радиорисинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
0: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 21 до плюс 23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: Три часа 9 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu. Here we go! Vursatu uzlišies dažai.
1: Uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Карглаз ремонт, карглаз замена.
3: Анастасия, специалист Карглаз.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглаз ремонт, карглаз замена.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
7: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
8: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
9: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.

0: Подключайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Эр Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Эр Плюс. В сотрудничестве с магазинами бытовой техники ПТА ЛВ.
1: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
2: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielā

un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi. Top, top, top! Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 24 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4 часа 9 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: часа 48 минут.
1: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: nekā pusmiljons sekotāju Instagram un miljoniem fanu visā pasaulē. 6. jūnijs. Madden Coyote Fly. Biļetes. Biļešu servis LV.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordcard kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordcard.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: EHR.FM представляет
6: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига
5: Только хиты
6: EHR Plus о погоде
5: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза
7: Завтра будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 24 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
5: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
8: Rīga Plaza aicina uz rožu parādi no 4. Līdz 6. jūnijam. Vairāk nekā 400 rožu šķirņu, krāsu, formu un aromātu. Iedvesmojies sapņu dārzam. Rīga Plaza – tava atelpa.
6: EHR Plus.
5: Топ 5.
9: Всем привет и отличного настроения. С вами я, Катя Ерофеева, и время услышать лучшие хиты этого дня. Топ 5 на EHR Plus открыт, и пусть звучат сильнейшие. Благодаря вашим лайкам на пятой строчке «Лимбо». С кем ты играешь?
6: Номер 5.
10: Опускается на дно.

0: Плюс.
1: Топ-5.
0: Это ТОП-5, чарт лучших треков дня. Позади четвертая строчка, которая сегодня у Джонни с треком «Эйфория». Я напомню, что уже в ближайшую пятницу Джонни представит совместную новинку с Федуком под названием «Лето». И, возможно, этот трек станет главным хитом этого лета. Осталось ждать совсем недолго. Ну а пока номер 3, где новинка выпуска. Ханна, «Танцуй».
2: Номер 3.
1: Новинка

0: ЕХР плюс.
1: Топ-5.
2: Только что с нами в топ-5 был Леонид Руденко с треком «Нас не догонит». Этот ремикс вышел в феврале этого года, а буквально 2 недели назад Леонид Руденко выпустил оригинальную новинку. И этот трек «Прекрасное далеко». Далее в чарте «Невероятный старт». Впервые в топ-5 и сразу в качестве лидера. Go Артур! Свобода! Первая строчка на сегодня. Спасибо за ваши лайки в мобильном приложении Эхо Р и встречайте лидера. А с вами была Катя Ерофеева. Теперь прощаюсь до завтра. Всем удачи и пока.
0: Номер 1.
1: Новинка

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5:16.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.

0: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Эр Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Эр Плюс. В сотрудничестве с магазинами бытовой техники ПТА ЛВ.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыйдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Mosties Champion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
5: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
6: Septiņi miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT Grupa.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
0: Эй, выпускник основной школы! Рижская торговая профессиональная средняя школа приглашает тебя освоить профессию логиста, коммерческого работника, бухгалтера, обучение на латышском языке. Это образование твоего будущего. Учеба для тебя бесплатная и будешь получать стипендию. Заходи на адрес в интернете rtpv.edu.lv или приходи к нам.
8: Uzmanību. Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību. Nērti. Piedzīvojums ārpus komforta.
9: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.

0: продолжении узнаешь, видео на какой трек стало самым популярным на этой неделе. YouTube Top 20.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
0: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
2: Наслаждайся летом вместе с Юск. Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, коробках для хранения, предметах интерьера, шторах и матрасах. Покупай также на Юск.ЛВ.
3: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
5: Top, top, top!
6: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
7: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива. Либо групп АС филиал в Латвии.
0: ЭХР.ФМ представляет
8: ЭХР Плюс Рига 96.2. ЭХР Плюс Рига.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
9: Завтра будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 24 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
10: Рига Плаза aicina uz rožu parādi no 4. Līdz 6. jūnijam. Vairāk nekā 400 rožu šķirņu, krāsu, formu un aromātu iedvesmojies sapņu dārzam. Rīga Plaza – tava atelpa!

0: 16 лучших хитов недели по версии YouTube.
1: Номер 16
0: поднимается на 3 места.
2: Кости по столу стучат. Это игра. Иди сюда, поиграй.
3: Игра. Давай сначала.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Продолжение скоро.
2: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане – не копи. Садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
5: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
4: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
5: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
6: Є прецени гудринеку арко вертеїго. Пєтет, муздєнігі ун елегантє Samsung вітаруні. Історігі Asus датори. Карісканігі GBL скальруні тагад пар іпаші лабам цанам. Ун ар драудзігім піркума носаціюмєм. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
7: Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
8: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti.
9: Kā man viss
8: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big – tava lielā gardā pauze.
10: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
1: Лучших хитов недели по версии YouTube.
11: Номер 13
1: опускается на 2 месяца.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ. Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р Плюс. В сотрудничестве с магазинами бытовой техники ПТА ЛВ.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
1: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
1: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Mostie saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
0: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
5: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV. Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
6: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
0: Лучших хитов недели по версии YouTube.
7: Номер 8.
0: Опускается на 3 места.
8: Возьми телефон.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: решение скоро.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Эй, стаукстус зуб у вас сыра. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas dažādi veidi 60 vai 65 grami 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Перма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
5: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
6: Nordkart. Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Лучших хитов недели по версии YouTube.
7: Номер 2.
0: Опускается на одно место.

0: только хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 24 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
2: Новый трек на Эхо Р+.

0: ЭКР Плюс. Ночной клуб «Койот и Флай» представляет.
1: В эту пятницу за пультом диджей Густавита и диджей Стоска. Всю ночь лучшие зарубежные танцевальные хиты. В эту субботу на сцену клуба поднимется Мэттен.